FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

也。www.radiojamfm.ru

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 28 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 14-20 тепла. Также сегодня в Риже, Краснодаринске, Ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 20.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Слышь,

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 28 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 14-20 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 20.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
3: Jam.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня, в воскресенье, сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующей недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падение спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Крус. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречное окрашивание эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня воскресенье, 28 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 14-20 тепла. Также сегодня в Риже, Краснодаринске, Ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 20.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Реклама.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

Всем привет! Пришло время гороскопа на Jam FM. На сегодня воскресенье, 28 июня. Овен, твои идеи сегодня встретят одобрение. Телец, сохраняй внутреннее равновесие, не поддавайся общему напряжению. Близнецы, выбирай более простой путь, так уйдешь от лишних хлопот. Все просто. Рак, у тебя появится желание сменить стиль или обновить образ. Лев, прояви настойчивость в рабочих проектах. Дева, используй сегодняшний день для восстановления. Весы, покажи свою уникальность, это привлечет нужных людей. Скорпион, сегодня личное лучше хранить при себе. Стрелец, выбери серьезный разговор вместо легкой болтовни. Козерог, поделись планом, открытость усилит поддержку. Водолей, твои слова сегодня особенно весомы, формулируй их осознанно. Рыбы, строй планы смело, яркие мечты подскажут верный курс.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующей недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падение спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Круз. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречное окрашивание эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня воскресенье, 28 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 14-20 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 20.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный. 0+.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Банку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Вакаме «Восток» – это не просто «Солярис». Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. Акаме «Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Пульсан авто» 1-66-71-48-76-204. Предложение до конца июня. Текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.
8: Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В российских регионах продолжается топливный кризис. Власти Иркутской области заявили, что вопросами перепродажи бензина займутся правоохранители. По словам иркутского губернатора Игоря Кобзева, некоторые предприимчивые граждане в его регионе закупают топливо, чтобы затем перепродавать по завышенной цене. В это же время ситуацию на топливном рынке Иркутской области называют непростой. Власти считают, что в течение 2 недель смогут снизить ажиотаж, вызванный недостаточной отгрузкой топлива на АЗС. При этом обслуживание экстренных и оперативных служб отделено от общего потока автомобилистов. Очереди на заправках продолжаются и в Свердловской области. В Екатеринбурге автомобилисты стоят за топливом, начиная с вечера пятницы. В соцсетях многие водители заявляют, что заправиться удается, объехав АЗС только в нескольких районах. Основная жалоба водителей – это отсутствие 92-го и 95-го бензинов. Дизельное топливо в наличии на большинстве заправок. В выходные власти Свердловской области и представители топливного рынка новых комментариев по этой теме не давали. На неделе отсутствие бензина связывали с ажиотажным спросом, из-за которого нарушилась логистика даже у крупных сетей. Максимальное количество дождей в эти выходные принял на себя запад Свердловской области. При этом июнь во многих городах региона уже перевыполнил план по осадкам. Так, в Екатеринбурге с 1 по 28 июня выпали уже 2 нормы, а в Верхнем Дуброве и Камышлове количество осадков превысило обычный уровень в 3 раза. Влияние циклона сохранится еще в течение нескольких дней. Неустойчивая погода с кратковременными дождями простоит до июля, после чего, вероятно, недолгая передышка в осадках, рассказали в Уральском гидрометцентре. Для символа международного фестиваля молодежи «Соболенка» выбрали имя. Маскота будут звать «Уралик», сообщили в департаменте информполитики перед выходными. Победитель голосования определился с минимальным отрывом. На 2-м месте было имя «Якатик». В топ-5 также попали варианты «Демид», «Снежок» и «Малахитик». Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге пройдет с 11 по 17 сентября. В Санкт-Петербурге минувшей ночью снова встретили БРИК с алыми парусами. Шоу считают одним из главных мероприятий для всех выпускников страны. Финалом был праздничный салют и проход в акватории Невы «БРИГа Россия». В мероприятии приняли участие около 66 тысяч выпускников из Петербурга и других регионов России, а также иностранные гости, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня воскресенье, 28 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 14-20 тепла. Также сегодня в Риже, Краснодаринске, Ревде тоже переменная. Возможен дождь до +20.

0: Реклама.
1: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
2: Витамины Е, Ж, К.
1: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
2: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем ФМ.
7: Привет! Сын Андрея Григорьева Аполлонова получил диплом. Артист группы «Иванушки Интернешнл» выложил в личном блоге редкое фото своего сына Вани. На фото юноша гордо смотрит в камеру, а в его руках красуется почетный диплом МГИМО. Звездный отец прокомментировал важное событие так. Второй праздник за июнь. Старший Иван сегодня успешно защитил дипломную работу. Сынок, ты молодец! Поздравляю с окончанием МГИМО. Уверен, что у тебя все получится. Респект! Так держать! Это событие стало не единственным важным для артиста в этом году. Совсем недавно его младший сын окончил школу. Журналисты отмечают, что после развода артист договорился с бывшей супругой о том, что Иван будет жить вместе с отцом в Москве, а младший Артемий с матерью в Санкт-Петербурге. При этом Андрей подчеркивал, что они с бывшей супругой сохранили дружеские отношения и не делили детей. Поздравляем! Настоящая гордость! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Всем привет! Пришло время гороскопа на Jam FM. На сегодня воскресенье, 28 июня. Овен, твои идеи сегодня встретят одобрение. Телец, сохраняй внутреннее равновесие, не поддавайся общему напряжению. Близнецы, выбирай более простой путь, так уйдешь от лишних хлопот. Все просто. Рак, у тебя появится желание сменить стиль или обновить образ. Лев, прояви настойчивость в рабочих проектах. Дева, используй сегодняшний день для восстановления. Весы, покажи свою уникальность, это привлечет нужных людей. Скорпион, сегодня личное лучше хранить при себе. Стрелец, выбери серьезный разговор вместо легкой болтовни. Козерог, поделись планом, открытость усилит поддержку. Водолей, твои слова сегодня особенно весомы, формулируй их осознанно. Рыбы, строй планы смело, яркие мечты подскажут верный курс.
1: Всем

0: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
2: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Акаме Восток» это не просто «Солярис». Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Акаме Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
3: Реклама ООО «Пульзан Авто» 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
1: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. В российских регионах продолжается топливный кризис. Власти Иркутской области заявили, что вопросами перепродажи бензина займутся правоохранители. По словам иркутского губернатора Игоря Кобзева, некоторые предприимчивые граждане в его регионе закупают топливо, чтобы затем перепродавать по завышенной цене. В это же время ситуацию на топливном рынке Иркутской области называют непростой. Власти считают, что в течение 2 недель смогут снизить ажиотаж, вызванный недостаточной отгрузкой топлива на АЗС. При этом обслуживание экстренных и оперативных служб отделено от общего потока автомобилистов. Очереди на заправках продолжаются и в Свердловской области. В Екатеринбурге автомобилисты стоят за топливом, начиная с вечера пятницы. В соцсетях многие водители заявляют, что заправиться удается, объехав АЗС только в нескольких районах. Основная жалоба водителей – это отсутствие 92-го и 95-го бензинов. Дизельное топливо в наличии на большинстве заправок. В выходные власти Свердловской области и представители топливного рынка новых комментариев по этой теме не давали. На неделе отсутствие бензина связывали с ажиотажным спросом, из-за которого нарушилась логистика даже у крупных сетей. Максимальное количество дождей в эти выходные принял на себя запад Свердловской области. При этом июнь во многих городах региона уже перевыполнил план по осадкам. Так, в Екатеринбурге с 1 по 28 июня выпали уже 2 нормы, а в Верхнем Дуброве и Камышлове количество осадков превысило обычный уровень в 3 раза. Влияние циклона сохранится еще в течение нескольких дней. Неустойчивая погода с кратковременными дождями простоит до июля, после чего, вероятно, недолгая передышка в осадках, рассказали в Уральском гидрометцентре. Для символа международного фестиваля молодежи «Соболенка» выбрали имя. Маскота будут звать «Уралик», сообщили в департаменте информполитики перед выходными. Победитель голосования определился с минимальным отрывом. На 2-м месте было имя «Якатик». В топ-5 также попали варианты «Демид», «Снежок» и «Малахитик». Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге пройдет с 11 по 17 сентября. В Санкт-Петербурге минувшей ночью снова встретили БРИК с алыми парусами. Шоу считают одним из главных мероприятий для всех выпускников страны. Финалом был праздничный салют и проход в акватории Невы БРИГа России. В мероприятии приняли участие около 66 тысяч выпускников из Петербурга и других регионов России, а также иностранные гости, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На сегодня воскресенье, 28 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 14-20 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 20.

0: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102,5.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Вакаме Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Вакаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
4: Реклама ООО «Пульзанавто» и 66-71-40-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Совсем скоро в Екатеринбурге стартует фестиваль «Безумные дни». Марафон классической музыки пройдет в уральской столице с 25 по 28 июня. В этом году тема звучит так – «На прекрасных берегах». При разработке идеи организаторы вдохновлялись красотой рек со всей планеты. За эти дни на фестивале выступят лучшие хоры, оркестры, ансамбли и солисты. События охватят множество площадок города. Среди них Свердловская филармония, ТЮЗ, малая сцена Свердловской мускомедии и Дом музыки. Как пишет Global City, каждый концерт будет длиться около часа. Публика сможет насладиться нестареющей классикой. Отмечу, что открытие фестиваля состоится в саду Вайнера. Артисты исполнят произведения великих композиторов. С радостью ждем! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM.
2: Я слушаю Jam FM.
1: Jam FM.

0: Банку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: И снова музыка прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В российских регионах продолжается топливный кризис. Власти Иркутской области заявили, что

0: Вопросами перепродажи бензина займутся правоохранители. По словам иркутского губернатора Игоря Кобзева, некоторые предприимчивые граждане в его регионе закупают топливо, чтобы затем перепродавать по завышенной цене. В это же время ситуацию на топливном рынке Иркутской области называют непростой. Власти считают, что в течение 2 недель смогут снизить ажиотаж, вызванный недостаточной отгрузкой топлива на АЗС. При этом обслуживание экстренных и оперативных служб отделено от общего потока автомобилистов. Очереди на заправках продолжаются и в Свердловской области. В Екатеринбурге автомобилисты стоят за топливом, начиная с вечера пятницы. В соцсетях многие водители заявляют, что заправиться удается, объехав АЗС только в нескольких районах. Основная жалоба водителей – это отсутствие 92-го и 95-го бензинов. Дизельное топливо в наличии на большинстве заправок. В выходные власти Свердловской области и представители топливного рынка новых комментариев по этой теме не давали. На неделе отсутствие бензина связывали с ажиотажным спросом, из-за которого нарушилась логистика даже у крупных сетей. Максимальное количество дождей в эти выходные принял на себя запад Свердловской области. При этом июнь во многих городах региона уже перевыполнил план по осадкам. Так, в Екатеринбурге с 1 по 28 июня выпали уже 2 нормы, а в Верхнем Дуброве и Камышлове количество осадков превысило обычный уровень в 3 раза. Влияние циклона сохранится еще в течение нескольких дней. Неустойчивая погода с кратковременными дождями простоит до июля, после чего вероятно, недолгая передышка в осадках, рассказали в Уральском гидрометцентре. Для символа международного фестиваля молодежи «Соболенка» выбрали имя. Маскота будут звать «Уралик», сообщили в Департаменте информполитики перед выходными. Победитель голосования определился с минимальным отрывом. На 2-м месте было имя «Якатик». В топ-5 также попали варианты «Демид», «Снежок» и «Малахитик». Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге пройдет с 11 по 17 сентября. В Санкт-Петербурге минувшей ночью снова встретили БРИК с алыми парусами. Шоу считают одним из главных мероприятий для всех выпускников страны. Финалом был праздничный салют и проход в акватории Невы «Брига Россия». В мероприятии приняли участие около 66 тысяч выпускников из Петербурга и других регионов России, а также иностранные гости, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: На завтра, понедельник, 29 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +12, завтра днем 16-20, выше 0.

0: Минбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905. «Джем-ФМ». И снова музыка.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: просто чуть подожди.
1: Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме. Мировая кинозвезда исполнит одну из главных ролей в новой картине режиссера Джейми Адамса. Подробности съемок команда пока что держит в строжайшем секрете, но на просторах интернета уже появился первый кадр со съемочной площадки. Как пишет Супер, на кадре запечатлены сам Тарантино и певица Кайли Миноук. Это не первое сотрудничество режиссера и актера. Ранее Квентин уже появлялся в фильмах Адамса. Поклонники безумно рады такой новости. Они отметили, что режиссер нужно как можно больше пробовать себя в кадре. Они с нетерпением ждут новинку. Ранее Квентин жестко высказался о современном Голливуде. По его мнению, никто не может снять действительно достойных фильмов. Но я считаю, что этот фильм точно будет достойным. По крайней мере, там есть Тарантино. Это Яна Ефимова, слушающая еще больше свежих историй на Jam FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время для лайфхаков и трендов. Тут, наверное, и объяснять-то нечего, что популярно и что облегчает нам с вами жизнь.
3: В Китае взрослые женщины стали сдавать себя в аренду менее опытным девушкам.
2: Давайте раскроем чуть-чуть.
3: В общем, в стране активно набирает популярность услуга, так называемая аренда старшей сестры. Так. Женщины от 30 лет и старше, намного старше иногда, встречаются с молодыми девушками, выслушивают их проблемы, они рассказывают о своем наболевшем, дают какие-то они им советы по отношениям.
2: Чтобы жить легче, да?
3: Ну и делятся каким-то своим жизненным опытом тоже. Стоимость одной встречи с такой старшей сестрой где-то 2000 рублей на наши деньги, 2-3 тысячи рублей. Спрос объясняют одиночеством и нехваткой эмоциональной поддержки среди молодежи.
2: Ну, честно говоря, я вот просто задумывался, может быть, я такой старший брат организую здесь? А
3: кстати,
2: чего?
3: Кстати, тоже вполне себе рабочая схема.
2: 100%. Давайте так, я уже в том возрасте, когда, собственно, могу давать советы, но я имею в виду молодежи.
3: Мне кажется, это сложно раскрыться чужому, по сути, человеку в первый же день
2: А мне наоборот.
3: Почему? А он тебя не знает, нужно ему все сказать.
2: Да, во-первых, ты можешь ему все сказать, а во-вторых, ему в целом наплевать. Ну, я имею в виду на то, что происходило с тобой. То есть ты все это рассказываешь, и он такой, ага, вот я там... Ну, тут смысл какой? Ты же делишься...
3: Чтобы он опытом.
2: Да, ты делишься какими-то своими историями наболевшими, которые у тебя произошли в жизни, и ты, соответственно, говоришь, не надо, вот крылышки острые не покупай, да, если
3: туда
2: у тебя...
3: Туда не ходи, если у тебя с этим не мути.
2: Если на следующий день у тебя важное мероприятие, да, тут вот именно с такой... Ну, в целом, честно говоря, звучит круто.
3: Ну, обидно, что они все-таки к своим мамам не могут прийти с такими вопросами.
2: Ну, ты можешь вот к своей маме прийти?
3: 100%.
2: А я нет. Ну, я не могу своей маме прийти. Во-первых, я мальчик, то есть я могу только к своему папе, например, да, прийти. Это раз. Во-вторых, он же мой папа, то есть я не расцениваю его как друг. То есть я...
3: А мне мама друг.
2: Не могу, ну, я, ну, тут дело каждого. Я в том плане, что все равно что-то я ему не расскажу. То, что я могу рассказать, там, не знаю, с парнями, когда мы находимся где-нибудь на футболе, да, я не расскажу папе своему. А вот человеку, как, ну, назовем это, жизненный психолог такой, ему я вообще там, ну, навалю без остатка, чтобы он... И он как-то посмотрит и расскажет, ну, поделится опытом.
3: На самом деле здесь все в плюсе, что касаемо Китая.
2: 100%.
3: И тот человек, который обращается за этой услугой, да, его выслушивают, дают какой-то опыт. И та женщина, которая подрабатывает, ну, например, бабушка, там, не знаю, ей 70 лет, и она тем самым подрабатывает.
2: А, нет, я-то думал, это не так работает. Я думал о том, что это люди чуть помоложе. Ну, там, например, вот 16 лет запрашивают вот эту сессию, а объясняет вот 16-летней, получается, да? 30-летняя.
3: Да, здесь и так
2: типа
3: может
2: не
3: быть,
2: 7...
3: по-разному.
2: А, ну, в смысле, что если тебе
3: 30...
2: Варьируется. А, ну, в целом, да. Прикольно, круто.
3: Поддерживаем.
2: Вообще,
3: такой
2: тренд. Да. Кто откроет, напишите. Мы можем выступить в качестве модераторов этого процесса. Ладно, тогда на меня коротенько осталось, но все равно. Посоветую вам использовать дома натуральные ароматизаторы. Все пользуются диффузорами, но на самом деле уже давно доказано на самом деле, о том, что диффузоры не совсем хорошо освежают вашу как бы квартиру.
3: Как это? Надо... У меня они постоянно везде в квартире
2: их...
3: напичканы.
2: Да, вот в этом и суть, что они везде напичканы, то есть их надо много. И это достаточно тяжело контроль этого. Если у тебя не автоматический диффузор, который сейчас продается, когда сами, знаешь, выпрыскивают.
3: Освежают воздух.
2: Да, но...
3: Или с палочками такой.
2: Вот. То есть ты очень сложно контролировать этот, например, аромат. Сколько надо? 1, 2, 3 или 6. То есть пока ты убираешь, считай, это все пока... Короче, это долго на самом деле. Ну, я же как с такой слегка как это... похейтить, да, с хейтерской стороны, и опять же, ты же не знаешь, насколько они натуральны, а ты можешь сделать натуральный ароматизатор, значит, вместо химии сделайте отвар из лимона, розмарина, ванильного экстракта и гвоздики, все это переливаете в бутылочку с распылителем, ну, вот пульвик, который, и используйте для ароматизации помещений, то есть ты пошла, чик-чик-чик-чик-чик, везде побрызгала, где тебе надо, все, и у тебя шикарно все пахнет.
3: И такой будет гораздо лучше, чем покупной.
2: Он натуральный. Во-первых, он натуральный. То есть это все будет натурально. Не, потому что у тебя же там, как твой диффузор, он тоже на определенных ингредиентах мешается, пока это все выветрится.
3: И, в принципе, ингредиенты, ты сказал, лимон и гвоздика. Не
2: так
3: уж и сложно.
2: Да, это все можно купить. То есть это все действительно продается в магазине у дома.
3: За приемлемые деньги.
2: Да, все. И поэтому приглашаем вот старшую сестру, чтобы она была не стыдно, побрызгайте натуральным ароматизатором, и все у вас будет очень хорошо.
1: Джем без правил. Встречи, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
4: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Степаныч!
6: Да, сосед!
5: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
6: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
7: С ним любой шашлык получится как надо.
8: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу заключенное перемирие. Об этом пишет Bloomberg. Американская авиация поразила объекты разведывательной инфраструктуры, а также системы ПВО. В ответ Тегеран атаковал 8 ключевых военных объектов США, расположенных на Ближнем Востоке. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве договоренностей. В это же время на 29 июня намечен основной раунд переговоров по урегулированию конфликта. На фоне взаимных обвинений и ракетных ударов этот процесс оказался под вопросом, пишут западные СМИ. В Солнечном в ДТП пострадали 4 человека. На улице Нескучная столкнулись автомобили Hyundai и Lada. На месте аварии продолжают работу сотрудники ГАИ. Очевидцы предположили, что один из двух участников столкновения проехал перекресток Нескучной и Лучистой на Красный. Автомобиль Lada серьезно поврежден. Удар по автомобилю пришелся в среднюю стойку. Сильно смяты водительская и пассажирская двери слева. В госавтоинспекции уточнили, что двое из 4 пострадавших в аварии – это несовершеннолетние. До конца июня в Екатеринбурге официально назначат нового главу Департамента культуры. Как заявил мэр Алексей Орлов, кандидат на этот пост уже есть, и кандидатура проходит согласование. В четверг стало известно, что новый руководитель будет и у Департамента потребительского рынка. Прежний директор Максим Чуплыгин назначен главой Орджоникидзевского района, напоминает агентство ИА. Школьница из Москвы набрала рекордные 500 баллов на едином госэкзамене. Это абсолютный рекорд за всю 25-летнюю историю ЕГЭ. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что максимальный

0: 100 баллов Екатерина Малкова получила по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. В активе выпускницы, кроме этого, победы на престижных школьных конкурсах и олимпиадах. 500-бальница будет выбирать между ведущими вузами страны. Это МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева. Геологи определили точный возраст старейшего на Земле кратера. Он сформировался около 3 миллиардов лет назад и является ударным кратером. Расположен объект в австралийском регионе Пилбара. Катастрофа, в результате которой произошло образование кратера, относится к архейской эре. В этот период Земля представляла собой водный мир с тусклым солнцем, где уже зарождалась примитивная жизнь, а бомбардировка метеоритами была обычным явлением. Этот кратер старше предыдущего рекордсмена почти на 800 миллионов лет. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра понедельник, 29 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до +12, завтра днем 16-20, выше нуля.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсе.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». Фермер в уголке свое уральское на 2-м этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: Что хочет летом моя крошка?
7: Душа требует окрошку.
2: На квасе или на кефире?
7: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
8: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Глеб Калюжный не может избавиться от армейской привычки. Актер признался, что продолжает рано просыпаться. Организм по привычке будет его в 6 утра, и он ничего не может с этим поделать. Об этом Глеб рассказал журналистам на премьере нового фильма «Дед Фомич». Как пишет Супер, после возвращения из армии артист еще не брал ни одного выходного. Когда он наконец выдастся, Калюжный планирует спать. Поклонники умилились такому заявлению и отметили трудоголизм молодого человека. В сети написали: «Глеб, ты умничка, а привычка очень даже хорошая. Пускай остается, ведь чем раньше встаешь, тем больше успеваешь сделать добрых дел в этом мире». После армии Глеб стал по-другому смотреть на привычные вещи. Настоящую радость у него вызывает возможность помыться и выпить кофе. Калюжный всегда ценил мелочи жизни, но уверяет, что после армии они воспринимаются намного иначе. А я тоже считаю, что это очень даже классная привычка. Не надо от нее избавляться. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
2: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Вакаме «Восток» – это не просто «Солярис». Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. Вакаме «Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
3: Реклама ООО «Пульзан Авто» 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
1: И снова музыка.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Спасатели выпустили штормовое предупреждение для Свердловской области. По данным синоптиков, 29 июня местами на территории региона ожидаются сильные дожди. В период непогоды МЧС Свердловской области настоятельно рекомендует свердловчанам соблюдать меры безопасности. На улице важно избегать шатких конструкций, преграде нужно найти укрытие и защитить голову одеждой или сумкой. Также спасатели напомнили, что на водоеме при приближении грозы оставаться опасно, нужно обязательно направляться к берегу. Водителям рекомендуют непогоду пережидать на безопасных обочинах или стоянках. Тяжелое ДТП произошло на Тюменской трассе. На 78-м километре в районе Богдановича столкнулись грузовик и Toyota Land Cruiser. Водитель внедорожника погиб, сообщили в госавтоинспекции. Причиной аварии стал выезд на встречную. На месте ДТП продолжают работу сотрудники ГАИ. В районе аварии транспорт пропускают по встречной полосе. По данным интерактивных карт, пробка в направлении Белоярского и Екатеринбурга со стороны Богдановича растянулась больше, чем на 6 километров. Россияне в рамках безвизового режима смогут посетить 76 стран. В этот

0: список входят Китай, Вьетнам, Арабские Эмираты, а также Сюйшелы, ЮАР, Аргентина и Венесуэла. Треть стран, которые поддерживают безвиз с Россией, находятся в Азии. Каждая пятая страна в Африке. Безвизовый режим с Россией, несмотря на санкции, действует и с некоторыми европейскими государствами. Это Сербия, Черногория, Молдавия, а также Босния и Герцеговина, напомнили в Ассоциации туроператоров России. Продолжая международную тему, российские ограничения могут практически полностью лишить Армению доходов от продажи рыбы. По итогам прошлого года республика заработала около 80 миллионов долларов на поставках своей продукции. Из этой суммы 78,5 миллионов пришлись именно на поставки в Россию. В число других импортеров рыбы из Армении входит Грузия, Соединенные Штаты, Украина и Белоруссия, пишет РИА Новости. Первому в истории триллионеру Илону Маску сегодня исполнилось 55 лет. Состояние богатейшего человека в мире, главы SpaceX и Tesla, называют 23-й экономикой мира, поскольку на планете есть 22 страны, чей ВВП меньше, чем состояние Илона Маска, пишет РБК. В 2015 году Илон Маск стал соучредителем OpenAI, в 2016 стал учредителем Neuralink, которая разрабатывает мозговые импланты. Громкой оказалась в 2022 году и покупка Илоном Маском Твиттера, который он в считанные дни переименовал просто в X. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: На завтра понедельник, 29 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 16-20, выше нуля.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam.fm мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Отправляемся в детство, вспоминаем ваши поездки. Какая поездка произвела на тебя в детстве впечатление? Ну, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Ну, все-таки в основном остается что-то хорошее, да ведь?
3: Угу.
2: Почитаем, что еще пришло.
3: Людмила написала: как-то в зимний декабрьский день я решила, что поеду на выходные к своей тете в поселок Монетный.
2: Угу.
3: Но на вокзале что-то пошло не так. Вместо одного поезда Свердловск-Алапаевск в расписании стояло два. Как потом выяснилось, один был скоростной, второй тот, что был мне нужен. Обычный. Какая разница, подумала я и села на первый, который приглянулся.
2: Угу.
3: Еду, долго еду, уже должна была приехать, но все равно не приезжаю. Спросила у проводницы. Казалось, это поезд скоростной, и он не останавливается на моей станции, и первая станция у него в Реже. И вот уже время около 9 вечера, я в незнакомом городе, на вокзале. Темно, никого нет, и поездов в обратную сторону тоже нет, автобусов тоже нет. Выручила добрая женщина, которая не прошла мимо растерянного ребенка, отвела меня в транспортную милицию, и я сидела с этими веселыми ребятами полночи, пока за мной не приехал папа. Такое вот было приключение. Потом я более внимательно относилась к тому, в какой поезд сажусь.
2: Все-таки потом и ночью ездила, да? Ну, это, конечно, интересно. Мы в Париже как-то поехали в Диснейленд, и тоже девчонка среди нас была, которая говорит: я на французском умею вообще все отчитать, общаться, я все знаю, тут была. Ну, мы в ей доверили. Полностью садимся в подземку, едем. Я смотрю, что там, а Диснейленд, конечно, станция. И мы едем, я смотрю, все дальше и дальше и дальше. Я говорю: а мы точно туда едем? Оказалось, что да, сели, но не на тот поезд, в противоположную сторону. Ой, мы такие: спасибо, будем в следующий раз контролировать тебя. Продолжаем принимать сообщения, читаем их. Ирина написала: в 96-м году мы всей семьей поехали на Черное море из Екатеринбурга через Уфу на УАЗике. Зеленый батон до сих пор выпускают.
3: Да.
2: За рулем был папа и 7 девчонок, мама, сестра, я, подруга, брата и 3 мои троюродные сестры. В общем, одни девчонки. Сама не понимаю, как он с нами со всеми справился. Путешествие было очень веселым. Спали прямо в УАЗике. Кому где придется, ели на ходу. Ехали очень дружно. Жаль, что больше такого экстрима в моей жизни пока не случалось.
4: Не, ну это подвиг на УАЗике.
2: Ну,
4: на
2: времена немножко еще другие были. Ну, скажи, там кондиционер нет, мотор в машине, да?
4: Мотор внутри, да.
2: И одни девчонки вокруг, это, конечно, сильно.
4: Папе надо память
3: Галя
4: поставить.
3: Пишет: больше всего мне запомнилась поездка на поезде из Москвы в Хабаровск.
2: Угу.
3: Когда проезжали Байкал, мне бабушка сказала, что в самом центре озера стоит завод, и он ночью светится. Так я не спала всю ночь и ждала эти волшебные огни на озере. Это было очень красиво.
2: Класс.
3: Вообще миленько.
2: Я проезжал, когда по берегу Байкала тоже мы возвращались, и на поезде смотрел, там берег такой белый-белый, а и вдоль него идет железная дорога, прямо по берегу Байкала довольно продолжительное время, и он такой как из мрамора сделанный, под воду уходит, так видно далеко-далеко, глубоко-глубоко, да.
4: Ну, то по Волге, когда плывешь, тоже стоит монастырь женский такой, ты уже весь светится, мимо острова Буяна, получается, проезжаешь.
2: Круто.
4: Да.
2: Но Юле пришло сообщение: Питер серый, мокрый, холодный, оценил только поход в Макдональдс.
3: О!
2: Юлечка! Ну, дети, они же, наверное, только это помнят.
3: Только ради этого и живут.
2: Да, мы вот с нашей даже мелкой ездим куда-нибудь в разные города, хотя она уже не совсем мелкая, но, тем не менее, самое яркое событие — это в какой-нибудь фастфуд заходишь. Все сразу, пока туда не зашли, о прогулке можно даже и не думать, потому что никакой прогулки не будет.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam.fm. Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam.fm.

0: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Jam FM 102.5.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! На пирсе в Екатеринбурге прошел модный показ. В рамках масштабного фестиваля на необычный подиум вышли модели в модных луках от уральских дизайнеров. Показ был приурочен ко дню апсайклинга – повторного использования вещей. На девушках красовались оригинальные пиджаки, жилеты, костюмы, галстуки и многое другое. Дизайнеры отметили, что основой для коллекции нередко становятся элементы гардероба, найденные ими в обычных секонд-хендах. Используя свое творчество на максимум, они дают одежде новую жизнь. Организаторы фестиваля поделились. Цитирую. «Мы за вторичное использование. Оно может быть красивым, модным, современным. Это тренд. Не выбрасывай, используй снова. Работы апсайкл дизайнеров – это для всех пример. И вообще ответственное отношение к вещам – это то, что нас объединяет». Отмечу, что сейчас апсайклинг действительно становится осознанным трендом, сочетающим экологичность, креативность и стремление к уникальности. А это они здорово придумали. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной. Реклама ООО «Пульзанов», Тарина, 66, 71, 48, 76, 34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: страны ближе.
1: Хорошего настроения, Екатеринбург!
2: You shot me, then you caught me, I'm like them,

0: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
6: Семейный.
7: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
7: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный, 0+.
8: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации – 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102,5.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дочь Пелагеи дала свой первый сольный концерт. 9-летняя Таисия дебютировала на сцене в качестве сольной артистки. Не так давно малышка стала осваивать игру на фортепиано. Многие педагоги отмечают уникальный талант девочки и уверяют, она уже готова к полноценным выступлениям перед зрителями. На событии присутствовала сама Пелагея. Она поддерживала свою любимую дочь. Звезда поднялась на сцену и исполнила несколько композиций, а Таисия сопровождала мамино пение игрой на инструменте. Известно, что Таисия проявляет себя в разных сферах. Она обожает стихи Пушкина, танцует, поет и мастерски изображает сказочных персонажей. Отдельное место в сердце девочки занимает иконный спорт. Отмечу, что Пелагея родила Таисию в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара рассталась 6 лет назад. Известно, что у бывших супругов натянутые отношения. Пелагея избегает разговоров об Иване, концентрируясь на творчестве и воспитании девочки. А Таисия действительно очень талантлива. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Сын Андрея Григорьева Аполлонова получил диплом. Артист группы «Иванушки Интернешнл» выложил в личном блоге редкое фото своего сына Вани. На фото юноша гордо смотрит в камеру, а в его руках красуется почетный диплом МГИМО. Звездный отец прокомментировал важное событие так. Второй праздник за июнь. Старший Иван сегодня успешно защитил дипломную работу. Сынок, ты молодец! Поздравляю с окончанием МГИМО. Уверен, что у тебя все получится. Респект! Так держать! Это событие стало не единственным важным для артиста в этом году. Совсем недавно его младший сын окончил школу. Журналисты отмечают, что после развода артист договорился с бывшей супругой о том, что Иван будет жить вместе с отцом в Москве, а младший Артемий с матерью в Санкт-Петербурге. При этом Андрей подчеркивал, что они с бывшей супругой сохранили дружеские отношения и не делили детей. Поздравляем! Настоящая гордость! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Продолжаем читать ваши сообщения, связанные с темой.
3: Как ты отмечаешь круглые даты?
2: Да, у нас есть сообщение, которое написали нам в личку. Вот нам говорят, о, Артем, кстати, говорит, о, тема огонь. А я за классику, но с изюминкой. Так. Значит, в прошлом году мне было 30 лет, ну, в смысле, Артем было 30 лет. Отмечали в лофте, взяли ведущего, чтобы, в общем, там пауз всяких не было. Но главное, это был сюрприз. Вообще, ему изначально он сказал, что супруга говорит, ну, просто пойдем в ресторан. Ну, посидим как бы вдвоем. А там уже тусняк. Вот это клево. Я тоже, кстати, вот когда у меня у супруги было 30 лет, устраивал такой день рождения в клубе. Арендовали, и
3: это
2: там было
3: круто. Это из разряда, когда
2: круто.
3: Приходишь домой, а кто-то издевает, ну, вот это выпрыгивает в квартире. Сюрприз.
2: Я вообще не любитель.
3: Не любитель
2: я
3: таких?
2: Я ненавижу сюрпризы. Вот я просто не люблю сюрпризы.
3: Не любишь неожиданности.
2: Не люблю. Ну, давай так. Я всегда читаю их. То есть, если кто-то что-то готовит, я за месяц уже знаю, что конкретно это будет. Почему я не люблю сюрпризы, пока мы не начали дальше читать, о том, что у меня это, знаешь, с детства повелось, когда я сильно хотел футболку. Одного спортивного бренда, которого сейчас уже нет. Но суть в том, что я так хотел эту футболку, невероятно. И у меня брат заработал денег, он тогда еще был студентом, купил мне эту футболку, приносит в этом пакетике таком.
3: Ну,
2: я уже весь просто брыжу от удовольствия. И я открываю этот пакет, и она самого нелюбимого цвета, который только есть в моей жизни, именно для того, чтобы носить эту одежду на себе. Она морковного цвета.
3: Ой, вот это яркая такая,
2: да,
3: глазорежущая.
2: Да, это, ну, как бы красивый, классный цвет для определенных, так скажем, моментов. Но я на себя не мог, это просто, и я ее ни разу
3: так
2: на себе не видел.
3: Так сформировалась твоя детская травма.
2: Ну, папе понравилось, как бы, что могу сказать. Да, поэтому сюрприз, я такой, что мне нужно, я конкретно скажу.
3: Уже четко говоришь.
2: Да, ты либо мы да, либо нет, я там сам добавлю, если что, ты... Главное, чтобы это было полезно. Хорошо, ладно, поехали дальше. Значит, нам пишет Маргарита. Слушайте, а мы пошли по пути назад в будущее. Муж 35 стукнул, устроили вечеринку в стиле 90-х. Круть. Популярная, кстати, история. Все, в общем, в трениках. Тамагучи, музыка, кассеты. Мотали карандашиком. Было шикарно. Ностальгия, говорит, мощная штука. Хотя 35... Какой там, ты еще малыш, это, мне кажется, в это время
3: ну,
2: было.
3: На самом деле, тема с 90-ми, она же уже давно. И свадьбы играют.
2: Ну, с 90-х как бы.
3: Я к тому, что отмечают дни рождения, юбилей.
2: Ну да.
3: Свадьбы
2: тоже. Она понятна, просто.
3: У меня тоже есть сообщение, пишет Любовь. Я всегда пеку свой фирменный лимонный пирог. В нашей семье это праздничное блюдо. Всегда отмечаем им какую-нибудь, вот этим пирогом, какую-нибудь круглую дату. Когда семья просит испечь его, ну просто так, потому что хочется, я отказываю, потому что блюдо исключительно праздничное.
2: Ну тоже, да, тоже может быть.
3: Еще есть сообщение, Света пишет. А мы всегда в термы уезжаем отдыхать абсолютно, будь то юбилей, просто какая-то крупная покупка. Например, недавно они купили холодильник, тоже ездили отмечать в термы.
2: Нормально, мне тоже нравится.
3: Отмечают нам все, что угодно, лишь бы, видимо, туда приехать.
2: В данном случае праздник — это мы с вами. Любой день может стать праздничным. Я считаю, что как в последний раз надо. Вот тусоваться.
3: Каждый день жить.
2: Да, тусоваться, отдыхать, и все будет у вас замечательно.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM. 102.5. Джем FM.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Jam FM. Будильник 7.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Озонбанку 5 лет, а вам миллионы рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/ ФРК «Джун 2026 Рулс».
7: Этим летом много футбола.
8: А может, еще больше?
9: Фут больше!
7: Уральский фестиваль футбола 2026.
8: Семейный.
9: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
7: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
8: А вечером поем.
9: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
7: Вход бесплатный. 0+.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Джим ФМ.

0: может быть.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Совсем скоро в Екатеринбурге стартует фестиваль «Безумные дни». Марафон классической музыки пройдет в уральской столице с 25 по 28 июня. В этом году тема звучит так – «На прекрасных берегах». При разработке идеи организаторы вдохновлялись красотой рек со всей планеты. За эти дни на фестивале выступят лучшие хоры, оркестры, ансамбли и солисты. События охватят множество площадок города. Среди них – Свердловская филармония, ТЮЗ, малая сцена Свердловской мускомедии и Дом музыки. Как пишет Global City, каждый концерт будет длиться около часа. Публика сможет насладиться нестареющей классикой. Отмечу, что открытие фестиваля состоится в саду Вайнера. Артисты исполнят произведения великих композиторов. С радостью ждем! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: этом условия займа, а также не должны скрываться.
1: И к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Джем FM 102.5. Джем FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем FM.
6: Привет! Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме. Мировая кинозвезда исполнит одну из главных ролей в новой картине режиссера Джейми Адамса. Подробности съемок команда пока что держит в строжайшем секрете. Но на просторах интернета уже появился первый кадр со съемочной площадки. Как пишет Супер, на кадре запечатлены сам Тарантино и певица Кайли Миноук. Это не первое сотрудничество режиссера и актера. Ранее Квентин уже появлялся в фильмах Адамса. Поклонники безумно рады такой новости. Они отметили, что режиссер нужно как можно больше пробовать себя в кадре. Они с нетерпением ждут новинку. Ранее Квентин жестко высказался о современном Голливуде. По его мнению, никто не может снять действительно достойных фильмов. Но я считаю, что этот фильм точно будет достойным. По крайней мере, там есть Тарантино. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мальчики, девочки, легендарное противостояние продолжается уже много лет. Мы сражаемся и каждое утро выясняем, кто же круче, мальчики или девочки. Сегодня не исключение. За мальчиков у нас играет Максим, он уже сыграл как-то раз, но не получилось. Сегодня сказал, буду брать реванш. Он из Екатеринбурга, работает в строительном магазине, сегодня у него выходной. Максим, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Слушай, мы сегодня всех спрашиваем, когда и чего у тебя были бабочки в животе или захватывало дух. Есть что вспомнить?
3: Да, когда я первый раз отправил смайлик вам в телеграмму, что вроде бы.
2: Серьезно?
3: И вы мне перезвонили.
2: А, то есть, когда мы тебе перезвонили, ты волновался от того, что тебе с радиостанции позвонили. Сейчас буду общаться с вами в прямом эфире.
4: Такое бывает, это нормально.
2: Я больше скажу, я сам когда-то был вот в роли Максима и звонил также на радиостанцию, переживал, тоже было волнительно. И когда говорили, подождите немножечко, скоро с вами пообщаемся, такой, вот эти секунды, такой, ничего себе. Это правда, было действительно очень круто. Играешь ты с Наташей, она у нас из Екатеринбурга, работает младшей медсестрой в 40-й больнице, сейчас вернулась домой с суток. Наташа, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: То есть ты всю ночь лечила людей, правильно?
5: Да, да.
2: Какой ты хороший человек, профессия у тебя замечательная. Скажи, а у тебя когда и от чего были бабочки в животе, захватывало дух?
5: Буквально вот на выходных мы ездили в Нижний Тагил и катались на катере. Вот там захватывало дух.
2: От скорости? Брызги? Волнительно?
5: Вообще, да.
2: Ну, кстати, как на воде очень скорость это как бы ощущается сильно, когда едешь, и это прям здорово. А мне нравится, я вот мечтаю, мне нравится вообще все это моторные вот эти все транспортные средства, которые по воде ходят, лодки, катера, яхты, корабли большие, и всего-то не хватает в жизни. И тоже дух захватывает, когда все это вижу даже. Хорошо, ну что, Максим, Наташа, желаем вам, конечно же, удачи в нашей игре. Сейчас Рита расскажет правила, и с удовольствием приступим задавать вам вопросы.
4: Для вас мы приготовили как раз по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч старался, готовил вопросы для Натальи, я приготовила вопросы для Максима. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
2: Поехали! Итак, Максим, первый вопрос для тебя.
4: Режиссер фильма «Интерстеллар» — это Кристофер Нолан или Джеймс Кэмерон?
3: Первый вариант.
4: Абсолютно верно, это Кристофер Нолан.
2: Отлично. Наташа, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, река Уфа протекает по территории Свердловской области или нет?
5: Протекает.
2: Да. Три района она пересекает. Артинский, Краснофимский и Нижнесергинский. 1-1. Максим, вопрос номер два для тебя.
4: Обшлаг – это отворот воротника или отворот на рукаве?
2: Я вот знал, но забыл.
3: На рукаве.
4: Абсолютно верно, молодец.
2: Да, я бы так же
4: ответил. Ты забыл, а Максим ответил правильно.
2: Да, молодец. Наташа, вопрос для тебя. Какая шахматная фигура ходит только по диагонали? Ладья или слон?
5: Слон.
2: Да, тоже абсолютно верно. Слушай, хорошо идем. 2-2. Вот он, трепещущий момент. У меня сейчас бабочки в животе.
4: У меня тоже.
2: Третий решающий вопрос для Максима.
4: Немецкая закуска роль мопс – это блюдо из колбасок или из селедки?
3: Из колбас.
4: Нет, из селедки.
2: Эх, последний вопрос. Так, селедка нас подвела. Наташа, третий вопрос для тебя. Где собирают знаменитый автомобиль «Аурус»? В Елабуге или в Калуге?
5: В Калуге.
2: Нет, собирают его в Елабуге. Ну что, по два правильных, по одному неправильному. Но прямо сейчас мы зададим вам общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее и как можно громче своего соперника. Итак, внимание, вопрос. Сколько букв в слове «пятница»?
3: 7.
2: 7, правильно, молодец.
3: 6-7,
2: это как? 6 или 7 все-таки?
4: Пятница,
2: у нас пятница, 7 букв. Ну что, Наташа, ждем у тебя новых смайлов и, конечно же, поиграем с тобой, но уже на следующей неделе, а там уже, смотришь, июль месяц. Возможно, мы с тобой в июле поиграем. Хорошо, Наташа?
5: Спасибо большое,
2: все,
5: конечно.
2: Тебе огромное все, спасибо,
4: давай,
2: ждем
4: пока,
2: смайлов,
4: пока.
2: Оставайся на Jam FM. Ну, а Максима, поздравляем с победой!
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
1: Новинка на Джем-ФМ.
2: Ёлка, эти витражи –

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Глеб Калюжный не может избавиться от армейской привычки. Актер признался, что продолжает рано просыпаться. Организм по привычке будет его в 6 утра, и он ничего не может с этим поделать. Об этом Глеб рассказал журналистам на премьере нового фильма «Дед Фомич». Как пишет Супер, после возвращения из армии артист еще не брал ни одного выходного. Когда он наконец выдастся, Калюжный планирует спать. Поклонники умилились такому заявлению и отметили трудоголизм молодого человека. В сети написали: «Глеб, ты умничка, а привычка очень даже хорошая. Пускай остается, ведь чем раньше встаешь, тем больше успеваешь сделать добрых дел в этом мире». После армии Глеб стал по-другому смотреть на привычные вещи. Настоящую радость у него вызывает возможность помыться и выпить кофе. Калюжный всегда ценил мелочи жизни, но уверяет, что после армии они воспринимаются намного иначе. А я тоже считаю, что это очень даже классная привычка. Не надо от нее избавляться. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! На пирсе в Екатеринбурге прошел модный показ. В рамках масштабного фестиваля на необычный подиум вышли модели в модных луках от уральских дизайнеров. Показ был приурочен ко дню апсайклинга – повторного использования вещей. На девушках красовались оригинальные пиджаки, жилеты, костюмы, галстуки и многое другое. Дизайнеры отметили, что основой для коллекции нередко становятся элементы гардероба, найденные ими в обычных секонд-хендах. Используя свое творчество на максимум, они дают одежде новую жизнь. Организаторы фестиваля поделились. Цитирую. «Мы за вторичное использование. Оно может быть красивым, модным, современным. Это тренд. Не выбрасывай, использовать снова. Работа апсайкл дизайнеров – это для всех пример. И вообще ответственное отношение к вещам – это то, что нас объединяет». Отмечу, что сейчас апсайклинг действительно становится осознанным трендом, сочетающим экологичность, креативность и стремление к уникальности. А это они здорово придумали. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 0.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
0: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра понедельник, 29 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 12, завтра днем 16-20, тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Тринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 20.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики, группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дочь Пелагеи дала свой первый сольный концерт. 9-летняя Таисия дебютировала на сцене в качестве сольной артистки. Не так давно малышка стала осваивать игру на фортепиано. Многие педагоги отмечают уникальный талант девочки и уверяют, она уже готова к полноценным выступлениям перед зрителями. На событии присутствовала сама Пелагея. Она поддерживала свою любимую дочь. Звезда поднялась на сцену и исполнила несколько композиций, а Таисия сопровождала мамино пение игрой на инструменте. Известно, что Таисия проявляет себя в разных сферах. Она обожает стихи Пушкина, танцует, поет и мастерски изображает сказочных персонажей. Отдельное место в сердце девочки занимает иконный спорт. Отмечу, что Пелагея родила Таисию в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара рассталась 6 лет назад. Известно, что у бывших супругов натянуты отношения. Пелагея избегает разговоров об Иване, концентрируясь на творчестве и воспитании девочки. А Таисия действительно очень талантлива. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.
2: Джим ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam FM.
4: Плачет девочка в ноутбуке.

0: Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем FM как будильник.
2: Поняла. Включать Джем FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.